0: Що ж, приймаю на сьогодні вже останній телефонний дзвінок. Добрий день, будь ласка, представтеся, скажіть, хто ви і звідки телефонуєте нам?
1: Ага. Людмила, Харків. Я теж не чула всю передачу, ну я так поняла, що про дари Духа Святого.
0: Так, так? Саме так.
1: От, ви знаєте, я чула вашу розмову з цією жіночкою, яка з вами балакала, і от проявився якраз дар Духа Божого, дар мудрості, слово мудрості. Ви знаєте, дякую Богу за вас, правда, це так було конкретно і коректно з цією жіночкою, слава Богу. Якби ви почали балакати на інших язиках, їй би не було, не помогло б їй. Понимаете? А ви так з любов'ю підійшли до цього випадку, вот, і ви вже почти відповіли, простите на русском, відповіли на її питання і ще й поговорили поза чергою там. Знаєте, вот это проявление Духа Святого. А хто, наприклад, нуждався в исцелении і получил исцеление, то там для того человека будет исцеление или какое-то чудо. Вот. То есть действительно в нужное время Господь дает разные вот эти дары, чтобы человек уверовал, чтобы открылась дверь этого сердца человеческого. Поэтому мы благодарим Господа за его мудрость. Действительно, без Духа Святого, без его слова говорящего, почему он слово превознес выше своего имени. Понимаете, я сама думала, ну как это так, выше своего имени, Господь, как это так? Потому что слово, оно действенно. Будешь говорить по слову Божьему, которое написано в Писании, и оно происходит, и ты получаешь благо. Или ты будешь говорить по-человечески, тоже получишь, только негативно. Вот он имел в виду, что слово имеет такую силу. Слава Богу, что Господь это открывает своим детям и тем, которые в пути уже к познанию Господа. Спасибо за внимание.
0: Дякую вам, дякую за телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом.